Вон так меньше мусорка и сагада. Береги, береги, ментов и залутай.